0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: И только мы к плечу плечом врастаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. А значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой.

0: десятый наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессильно. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
1: Rappen ohne Sorg, Student in West-Berlin. Was wisst ihr über ihn? Wie stark Benno ohne Sorg?